0: Kazakhstan.
1: Gustado cantante kazajo Dimash.
2: Dimash Kudaibergen.
3: Dimash. Please welcome Dimash.
4: Ты пришла на шоу, и ты.